груз. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг,

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Спасибо, мои счастливые.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио. Движение.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Авторадио.

Вот снова ночь моя темна, и день мой белый. Кто виноват, что ты одна в моей судьбе? Еще вчера я был другой. Я так скучаю по тебе.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Лидл стоит

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля, ни мед, ни сахар, но без нас

Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямый, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была

без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая,

0: Интересный факт. Не бьющееся стекло изобрели случайно.
1: Один французский химик уронил колбу с нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Изобретатель быстро понял, в чем дело, и спустя время получил патент на защитное многослойное стекло. А уже потом было создано предприятие, которое изготавливало по его патенту первые лобовые стекла для автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

тобой не свести нам разведенных мостов. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, viskas, 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

Интересный факт. Компания Volkswagen делает не только автомобили, но и сосиски. Начав производство для своих столовых на предприятиях, автокомпания, увидев выгоду, начала производить сосиски для массового потребителя. Началось это в 1973 году. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Колдун. Корабли. Живое выступление 2018 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда капает смеситель в ванной, это не просто раздражающий звук, это настоящий сигнал о неисправности. Обычно такие вещи женщины замечают первыми, но если рядом нет мужчины, а кран капает каждую минуту, появляется желание разобраться самой. Первое. Перекройте воду. Вентиль под раковиной или рядом с ванной найти несложно. Откройте кран и убедитесь, что поток остановился. Тогда можно спокойно работать. Далее. Отключите подачу воды и открутите декоративную крышку на ручке смесителя. Часто там прячется винт, который фиксирует рычаг или маховик. После этого снимите ручку и корпус, чтобы добраться до картриджа или уплотнительной прокладки внутри. Самая распространенная причина течи – это износ или загрязнение этих элементов. Прокладка стала тонкой, картридж заискрился от кальция и песка, и вода начинает просачиваться при закрытом кране. Подготовьте новую прокладку, или если смеситель однорычажный, тогда новый картридж. Установите деталь, аккуратно соберите механизм и включите воду. Проверьте, нет ли повторного подтека. Если все в порядке, значит, вы справились. Важно не оставлять капель постоянными. Они не только раздражают слух, но и говорят о том, что нагрузка идет на другие узлы, когда появится коррозия или более серьезная поломка. А умение взять в руки ключ и провести ремонт – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 79 centi. Biespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 centi. Šokolādes tāfelītēm Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
1: Вы просто лучшие.
2: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: но уже не вернуть.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Белое злато». Губы алые твои,

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Любимая песня на Авторадио Латвия.
1: Алексей Романов. «У моей любви».

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: старый знакомый.
1: Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которые применяются в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если

0: Красная остановка.
1: Перенесемся от музыки в то самое мгновение, когда хочется немного замедлиться, вдохнуть аромат кухни и сделать короткую, но очень вкусную остановку. Сегодня у нас рецепт теплого домашнего блюда – капустной запеканки с сыром. История запеканок началась много веков назад. Во многих странах хозяйки собирали остатки продуктов, заливали их молоком и яйцами и запекали в печи. Так появилось блюдо, которое со временем стало символом уюта и тепла. Запеканка всегда была примером того, как из простых ингредиентов рождается нечто особенное. Чтобы приготовить капустную запеканку с сыром, возьмите свежую капусту, тонко ее нашинкуйте и добавьте натертый сыр. Сыр лучше использовать твердых сортов, с легкой сливочной ноткой. Затем перемешайте все с яичной заливкой и ложкой сливок. Переложите смесь в форму, приправьте солью и перцем. Можете добавить немного зелени или чеснока для аромата. Поставьте в духовку и запекайте до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка. И пусть сегодня именно это блюдо станет вашей вкусной остановкой. Приятного аппетита!

0: Reklama. Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
1: Luis Capaldi – balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi – labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi – 31. maijā Viļņā.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Reklama.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Только любовь.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша.
3: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.

Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

желаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнял.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.
2: Жил-был художник,

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительно эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее, но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит так.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ума Турман. Проститься. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось? Скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Но зачем же за

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Интересный факт. Первые автомобили.
1: Еще в старинное время Карл Бенц запатентовал первую машину с бензиновым двигателем. Она имела три колеса и двигатель объемом 1,5 литра. Через 3 года его жена совершила первую поездку на автомобиле между городами. После этого был начат серийный выпуск автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: «Дело мастера».
1: Когда капает смеситель в ванной, это не просто раздражающий звук, это настоящий сигнал о неисправности. Обычно такие вещи женщины замечают первыми, но если рядом нет мужчины, а кран капает каждую минуту, появляется желание разобраться самой. Первое. Перекройте воду. Вентиль под раковиной или рядом с ванной найти несложно. Откройте кран и убедитесь, что поток остановился. Тогда можно спокойно работать. Далее. Отключите подачу воды и открутите декоративную крышку на ручке смесителя. Часто там прячется винт, который фиксирует рычаг или маховик. После этого снимите ручку и корпус, чтобы добраться до картриджа или уплотнительной прокладки внутри. Самая распространенная причина течи – это износ или загрязнение этих элементов. Прокладка стала тонкой, картридж заискрился от кальция и песка, и вода начинает просачиваться при закрытом кране. Подготовьте новую прокладку, или если смеситель однорычажный, тогда новый картридж. Установите деталь, аккуратно соберите механизм и включите воду. Проверьте, нет ли повторного подтека. Если все в порядке, значит, вы справились. Важно не оставлять капель постоянными. Они не только раздражают слух, но и говорят о том, что нагрузка идет на другие узлы, когда появится коррозия или более серьезная поломка. А умение взять в руки ключ и провести ремонт – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus евро 39. Lidl.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А точно он так рисует, а все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: 103 Игла FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

Интересный факт. Запах нового автомобиля содержит вредные химические вещества. Ни с чем не сравнимый запах нового авто представляет собой выделение различных растворителей, клеев, пластика, резины и синтетических тканей, что ранее применялось в конструкции автомобиля. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Tavas jaunās brilles ir te Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette LV.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее, но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые на первый взгляд изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

Интересный факт. Оказывается, понадобится меньше полугода, чтобы добраться до Луны на машине. По мнению аналитиков, двигаться нужно со средней скоростью 100 км в час. И тогда можно будет добраться до Луны менее чем за 180 дней. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров евро 35. Лидл стоит того.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: навсегда любимая женщина.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. 90-е годы подарили российской эстраде много молодых и талантливых исполнителей. Едва ли не каждый месяц загорались новые звезды. Среди ярких имен выделялась и группа «Иванушки Интернешнл». История создания коллектива была тривиальна, но вместе с ребятами подпевали все. И, как известно, ребята разбили не одно девичье сердце, покоряя юных красавиц текстами о любви. Еще одна песня об этом чувстве – «Тополиный пух» в живом исполнении группы «Иванушки Интернешнл».
1: Тополиный пух!
2: Еще раз вас подревожу!
1: Давай, Олежка, давай!

0: наши, родные, родные, родные! 20 лет вашей любви переполняют наши сердца на много 100, 200 тысяч лет вперед! Мы вас любим от всей души!
1: Спасибо большое, друзья!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: Тонко ее нашинкуйте и добавьте натертый сыр. Сыр лучше использовать твердых сортов, с легкой сливочной ноткой. Затем перемешайте все с яичной заливкой и ложкой сливок. Переложите смесь в форму, приправьте солью и перцем. Можете добавить немного зелени или чеснока для аромата. Поставьте в духовку и запекайте до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка. И пусть сегодня именно это блюдо станет вашей вкусной остановкой. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
1: Здесь

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что? Поехали! Пошла!

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: О любви.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: напиши мне. 103 ЛФМ.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Куприк и группа «Лесоповал». «Я куплю тебе дом». Запись выступления ноябрь 2016 года.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот сон.

мы посадим сирень под окном, заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень.

уступаю, ухожу навсегда. Белый китель, белый цвет вам к лицу. В белом платье вы пойдете к венцу. Белый танец вы отдайте ему. Я исчезну, я уйду, я пойму. Синий цвет его надежды и глаз. Цвет небесный, он для вас, он для вас.

0: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.
1: This is the story of my baker.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Дубровин и группа «Фристайл». Ах, какая женщина! Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком по темным переулкам.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. Вася. Запись выступления. Ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем любить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

вновь. Я не хочу тебя терять в тумане серых городов. И я, как прежде, жду зарю за прошлое. Благодарю.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

кого-то просто лед моя погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то